she's such an amazing life. At the moment, папа, выбери меня этой ночью чужого дня. Why suck?

0: Давай! Спать! Давай! Работать! Давай! Кушай!
1: Все просто. Je vous promène.